0: Gracias. Rosana Salis, Todorovska.
1: Volem pozdraviti, ogromen aplauz do vrhni profesionalci, orkestar odzad nas i vrhni vokali Biljana Jana i Ljana i Biljana. Благодарам още еднаш.
2: Росана Сарич Тодоровска. 102 FM. Кубамара радио. 102

0: Točno je 2 часот. Радио Бубамара. Добра ноќ.
1: Бубамара хит.
2: Архангел. Дни уловни.